0: наши долги, как вот и мы отпущаем своим должникам, и не увели нас скучняво, темеч реши нас худега.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Святого Духа послал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни. Амин.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу,
0: како е било в зачатку, тако здай и селе и векомай. Амин.
1: О Иисус,
0: отпусти нам наши грехи, обвари нас светленского огня и приведи в небеса все души, посебно ще тисте, ки са най-благотребне Твоего усмирения.